0: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱟᱡᱟᱜ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽᱥᱟᱞᱤ ᱤᱛᱤᱦᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ 60 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱱᱤᱡ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱞᱮᱠᱷᱚᱠ ᱠᱟᱞᱟᱠᱟᱨ ᱩᱫᱽᱜᱷᱳᱥᱚᱠ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱠᱷᱟᱛᱠᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱟᱫᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱵᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱴᱩᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱚᱨ ᱟᱨ ᱞᱮᱠᱷᱚᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱩᱨᱩ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱠᱨᱤᱥᱱᱚ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱟᱫᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱩᱱᱤ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢᱮᱭᱟ ᱥᱟᱨ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱨ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮ 60 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱮᱱ ᱨᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱤᱱ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟ
1: ᱡᱮᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱥᱴᱩᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟᱹᱧ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱠᱚ ᱤᱧ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ 60 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ 90 ᱵᱚᱨᱥᱚ ᱱᱚᱣᱟᱭ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱩᱫᱽᱫᱮᱥᱥᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱵᱤᱪ ᱵᱤᱪ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱟᱰᱳᱦᱤ ᱠᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱨᱚᱵᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱣᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱥᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱚᱥᱛᱩᱛᱤ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱢᱟᱭᱱᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟᱭ
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟᱭ ᱟᱫᱤᱛᱛᱚ ᱢᱤᱛᱨᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱷᱟᱭ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤᱜᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮ ᱠᱚᱵᱤᱛᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱩᱭᱮ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮ 1982 ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱤᱧᱦᱚᱸ ᱡᱚᱲᱟᱣᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱚᱲᱟᱣᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱᱤᱧ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱠᱚ ᱤᱢᱟᱹᱧᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱤᱢᱟᱹᱧᱟ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱚᱱᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱫᱚ ᱢᱤᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱴᱚᱯᱤᱥ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱛᱮᱞᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱮᱠᱚ ᱮᱢᱟᱞᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱥᱟᱦᱤᱛ ᱟᱨ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱜ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱜ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱦᱤᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱡ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱷᱟᱯ ᱨᱮᱵᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱦᱪᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱨᱩᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣᱮᱱᱟᱹᱧ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱯᱮ ᱯᱩᱱ ᱫᱷᱟᱣ ᱠᱚ ᱤᱢᱟᱹᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱜᱚᱱ ᱴᱚᱯᱤᱥ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱨᱤᱵᱟᱨᱤᱠ ᱥᱚᱢᱨᱤᱫᱽᱫᱷᱤ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱞᱞᱟᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱤᱵᱟᱦ ᱯᱨᱚᱛᱷᱟ ᱵᱟᱞᱭᱚ ᱵᱤᱵᱟᱦ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱤᱵᱟᱦ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱟᱹᱱᱤᱠᱟᱨᱚᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱡᱚᱱᱚᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱵ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱮᱠᱚᱛᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱨᱚᱲ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱫᱩ ᱴᱚᱴᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱱ ᱚᱡᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱤᱢ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱᱟ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱡᱩᱜᱟᱜ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱠᱩᱥᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ ᱯᱟᱨᱤᱵᱟᱨᱤᱠ ᱠᱚᱞᱞᱟᱣ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱟᱨᱤᱵᱟᱨᱤᱠ ᱟᱵᱚ ᱥᱩᱠ ᱥᱚᱢᱨᱤᱫᱽᱫᱷᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱥᱩᱠ ᱥᱚᱢᱨᱤᱫᱽᱫᱷᱤ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱢᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟᱹᱱᱤᱡ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱞ ᱵᱤᱵᱟᱦ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱨᱮ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱱᱤᱛᱳᱜᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱨᱮ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱡᱩᱛᱟ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱡᱮᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱚᱛ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱫᱩᱞ ᱠᱷᱩᱱᱴᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱥᱩᱨ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱡᱷᱟᱹᱞ ᱡᱷᱟᱹᱞ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱨᱛᱷᱤᱠ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱫᱷᱩᱱᱤᱠ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱨ ᱴᱟᱣᱦᱮ ᱴᱟᱣᱦᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣᱮᱱᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱮᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱜᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱥᱠᱩᱞ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱠᱚᱜᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱵᱚᱱ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱡ ᱠᱟᱹᱡ ᱛᱮ ᱥᱟᱦᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱨᱯᱷ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱚᱱ ᱞᱳᱠᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱳᱠᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱨᱟ ᱨᱟᱠᱟᱵᱼᱟ ᱞᱳᱠᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ᱧᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱨᱮ ᱦᱚᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱠᱚᱨᱛᱚᱵᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱞᱚᱛᱚ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱩᱫᱽᱫᱷᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱵᱤᱠᱟᱥᱚᱜᱼᱟ ᱪᱟᱦᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱮ ᱨᱮᱜᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱜᱮᱞᱵᱟᱨ ᱪᱟᱸᱫᱳᱨᱮ ᱜᱮᱞᱵᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱞᱵᱟᱨ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱢᱟᱜᱽ ᱨᱮ ᱢᱟᱜᱽ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱯᱷᱟᱹᱜᱩᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱟᱹᱛ ᱨᱮ ᱢᱩᱡᱽᱨᱤ ᱵᱚᱸᱜᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱨᱚᱴᱤ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱯᱳᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱠᱨᱟᱛ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱫᱟᱸᱥᱟᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮ ᱫᱟᱸᱥᱟᱭ ᱮᱱᱮᱡᱽᱨᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱨᱤᱞᱮᱴᱮᱰ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱢᱟᱱᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚᱢᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱵᱚᱱ ᱵᱤᱨᱼᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱵᱚᱱ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱥᱥᱟᱥ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱠᱲᱟᱹ ᱵᱟᱠᱲᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱫᱚᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱮᱫ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱩᱵᱨᱮᱡ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱦᱚᱪᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚᱵᱚ ᱯᱷᱟᱨᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱨᱟᱱ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱟᱥᱛᱚᱵᱤᱠ ᱠᱚᱵᱤᱨᱟᱡᱽ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱨᱟᱱ ᱦᱚᱪᱚᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱮᱱᱟᱝ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜᱚᱜᱼᱟ
0: ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱥᱟᱨ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱫᱚᱲᱦᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱛᱩᱞ ᱠᱷᱩᱱᱴᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱵᱚᱱ ᱡᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱥᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰᱤᱝ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱟᱸᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱵᱤᱱᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰᱤᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ
1: ᱟᱥᱚᱞ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱩᱱ ᱡᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱱ ᱡᱮ 90 ᱥᱟᱞ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰᱤᱝ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱷᱩᱵ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱜᱟᱭᱱᱟᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱜᱟᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱥᱚᱞ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱩᱞ ᱢᱚᱱᱛᱨᱚ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱡᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱤᱠᱟᱥᱚᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱰᱮᱵᱷᱞᱚᱯᱚᱜ ᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱩᱭ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟ ᱟᱵᱚ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱨᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ 90 ᱥᱟᱞ ᱤᱧ ᱢᱟ 1982 ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱧ ᱜᱮᱛᱚ 40-50 ᱥᱟᱞ ᱱᱩᱠᱩ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱱᱟᱣᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱥᱤᱨᱯᱷ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟᱨᱤ ᱦᱳ ᱠᱷᱟᱹᱲᱤᱭᱟ ᱩᱨᱟᱶ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱡ ᱠᱟᱹᱡ ᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱟᱥᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱯᱟᱥᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱤᱭᱩᱴᱤᱭᱩᱵᱽ ᱡᱩᱜᱽ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱢᱟ ᱤᱭᱩᱴᱤᱭᱩᱵᱽ ᱢᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱩᱯᱚᱠᱨᱚᱢ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱥᱚᱢᱟᱪᱟᱨ ᱦᱤᱡᱩᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱚᱛᱷᱮᱱᱴᱤᱠ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱤᱭᱩᱴᱤᱭᱩᱵᱽ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱥᱚᱢᱟᱪᱟᱨ ᱦᱤᱡᱩᱜᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱠᱷᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱞᱮᱢᱟ ᱥᱚᱱᱤᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱵᱤᱪ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱚᱥ ᱫᱚ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱫᱮᱥᱥᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱟ 90 ᱥᱟᱞ ᱥᱮ 90 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱡᱮᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱦᱮᱸ ᱥᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱨ ᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱟᱨ ᱪᱟᱸᱭᱵᱟᱥᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱠᱚ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱥᱮ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ 90 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱪᱮᱫ ᱥᱩᱵᱠᱟᱢᱱᱟᱭ ᱮᱢ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱵᱤᱱᱟ
1: ᱦᱮᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ 90 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱚᱛ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱭᱟ ᱤᱛᱤᱦᱟᱥ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱥᱟᱦᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱵᱮᱱᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱡ ᱜᱚᱯᱚᱡ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱦᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱚᱱᱤᱢᱮ ᱱᱚᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱥᱩᱨᱚᱠᱠᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱮᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱦᱚᱛᱛᱚ ᱜᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱢᱯᱚᱨᱴᱮᱱᱥ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱡᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱯ ᱵᱷᱤ ᱯᱟᱲᱦᱮ ᱟᱨ ᱫᱩᱥᱨᱚ ᱠᱚ ᱵᱷᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮ ᱟᱢᱦᱚᱸ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲᱦᱚᱸ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱩᱭ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟᱜᱮ ᱱᱤᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱢᱮᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱩᱨ ᱥᱟᱰᱜᱮ ᱨᱮᱱᱦᱚᱸ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱩᱛᱥᱟᱦᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱱ ᱢᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱜᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱪᱟᱭᱵᱟᱥᱟ ᱠᱷᱚᱱᱦᱚᱸ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱫᱚ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱜᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱᱦᱚᱸ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱩᱨᱫᱚᱨᱥᱚᱱ ᱠᱚᱨᱮᱦᱚᱸ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟᱜᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱢ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱜᱼᱟᱹᱧ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱮᱢᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱟᱭᱵᱟᱥᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱢ ᱞᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱵᱩᱨᱩᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮᱜᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱠᱚ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱟᱨ ᱟᱨ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱥᱮᱨ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱞᱤᱧ ᱠᱩᱞᱤ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱯᱟᱝᱠᱛᱤ ᱥᱮ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱚ ᱵᱤᱱ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ
1: ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱤᱧ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱳᱠ ᱥᱟᱦᱤᱛ ᱥᱮ ᱞᱳᱠ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱞᱳᱠ ᱥᱟᱦᱤᱛ ᱟᱨ ᱞᱳᱠ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱵᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱫᱤᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱩᱭ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱤᱡ ᱩᱫᱽᱜᱷᱳᱥᱚᱠ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱱᱩᱭ ᱤᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱭ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱤᱫᱤᱧᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱯᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱨᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱟᱫᱟᱨ ᱠᱮᱜᱼᱟ
0: ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱥᱟᱨ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱤᱫᱤᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱢ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱥᱟᱨ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱡᱚᱦᱟᱨ